0: благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова. Они действуют уверенно. Пожалуйста.
1: Есть. На Краматорско-Дружковском и Александро-Калиновском направлении подразделение 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, 4-й мотострелковой бригадой во взаимодействии с подразделениями 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии завершили освобождение города Константиновка. В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на Краматорско-Дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки, и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеева-Дружковки. В самом населенном пункте Константиновка, товарищ Верховный Главнокомандующий, проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые еще укрываются в подвалах населенного пункта. Товарищ Верховный Главнокомандующий, при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича. Прошу вас представить им слово для доклада о ходе ведения боев при освобождении города.
0: Конечно. Пожалуйста, Антон Феликсович, рад вас видеть и снова слышать.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, 4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил 4 рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетонных крепрайонов. По мнению командования вооруженных сил Украины, здесь была создана практически неприступная оборона. На первом этапе, просачиваясь небольшими группами и накапливаясь в тылу противника, а также обходя город с флангов, нам удалось преодолеть оборонительные позиции и блокировать часть его сил. С этого момента организованная оборона города была практически нарушена. В дальнейшем, наступая в городской черте с разных направлений, во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка,
3: bueno, pues desde Moscú, que nos llega la señal en estos momentos, como bien lo estamos comentando, proclama ya la toma de Constantinopla, ese enclave estratégico en Ucrania. Ahora mismo da un paso más allá el presidente ruso, Vladimir Putin, que precisamente estaba visitando a todas las tropas desplegadas en el frente y ha felicitado, de hecho, a todo el grupo, a las fuerzas rusas que han capturado la ciudad de Constantinopla, ya saben, uno de los principales bastiones ucranianos en la región oriental del país. Además, ya saben, las autoridades ucranianas de momento no han confirmado la captura de la ciudad, por lo que la afirmación de Putin de momento no ha podido ser verificada de forma independiente. Ahora sí, hablando desde las tropas rusas.
0: Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высоко профессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
4: Да? Так и сделаем.
0: Да, да. Хорошо. Своевременно нужно делать.
4: После освобождения Славянска.
0: Ну, хорошо, ладно. Вот, знаю, что на видеосвязи есть и командир штурмового подразделения, командир, который командует, подразделение, которым командует Кунакбеков Эльдар Эгамбердиевич. Можем мы ему слово предоставить, Антон Феликсович?
2: Так точно.
0: Пожалуйста, Эльдар.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает командир взвода 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка лейтенант Куканбеков. В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под командованием выполнил задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы. Продвигаясь городской застройки, овладели 7 административными зданиями. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков.

0: всех украинских боевиков, товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи, поставленные вами, будут выполнены. Победа будет за нами.
1: Спасибо, не сомневаюсь. Спасибо большое, Эльдар Игамбердиевич. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших ребят за результаты вашей боевой работы. Берегите себя. И, Антон, спасибо вам большое. Спасибо. Антон Феликсович, знаю, что у вас в зоне вашей ответственности, в том числе в Константиновке, работают и летательные аппараты. Мы можем посмотреть, вы могли бы мне показать Константиновку с помощью этих дронов?
2: Товарищ главнокомандующий, в настоящее время на Константиновке наши квадрокоптеры ведут воздушную разведку. С их помощью можно увидеть бывшего узла обороны противника. Вы наблюдаете район Украинский хутор, частный сектор на юго-западе города. Здесь военнослужащие 100-й механизированной бригады противника оказали наиболее сильное сопротивление в районе школы и магазина «Виктория», так как там находились мощные бомбоубежища. Район был освобожден в середине июня силами 2-го мотострелкового батальона территориальной обороны бригады. На экране квартал Южный и 2-й микрорайон, которые были освобождены во второй половине мая. Они представляют собой плотную городскую застройку из высотных зданий. Здесь держали оборону подразделения 156-й механизированной бригады ВСУ. При освобождении этих районов отличились подразделения штурмового отряда и 1194-го мотострелкового полка бригады. Далее панорама района Сынковой, на территории которого были сосредоточены пункты военной дислокации.
3: Bueno, pues ya lo estaban escuchando, declaran ya la victoria en Constantinopla. Bueno, pues vamos a contarles más a la vuelta de publicidad con nuestro compañero Sandro Meco. A la vuelta, aquí en Negocios Televisión.